0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Мя 50-годдзе савецкай улады да ўзвышша, якое здаўна называецца батарэя. Расказвае вядучы навуковы супрацоўнік музея баявой славы нацыянальнага полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Ірына Сырэвіч.
1: Соответственно, когда, начиная вот с 1965 года, когда был разработан проект, в 66 году к 3 июля был насыпан, создан курган, ну, само собой, в основном вошло понятие курган бессмертия, но люди-старожилы все равно многие еще зовут батареей это место. Потому что здесь вообще войны, были позиции артиллеристов, и, ну, всегда на высоком берегу Двины шла оборона нашего города, скажем так. Поэтому никто не удивился в июне-июле 1966 года, когда здесь, используя старую традицию, начали создавать курган бессмертия.
0: Аўтарам проекта стал галоўны архітэктар Полацка Мікалай Глазуноў. Ён адказваў за гэтую будоўлю.
1: Высота кургана была задумана 10 метров. В нее вложено 2500 кубов земли. Ну, а как насыпался курган? Конечно же, сюда приходили, приезжали ветераны, бойцы, которые здесь воевали, партизаны бывших бригад и школьники. Кроме того, сюда привезена земля из братских могил, из соседних районов, и Верхнедвинский, и Глубокский, и Рассонский район заложена земля. Земля из Минска, из Бреста, из и индивидуальных, и братских захоронений. То есть вот это вот святое место, куда люди шли. Они понимали, что надо увековечить память павших, память родственников, память людей, пострадавших в годы войны.
0: Асноўныя работы завяршыліся за 2 тыдні. Курган насыпалі, дарэчы, пачалі яго ўзводзіць 8 чэрвеня, і дзесьці да 30 числа яго чакала добраўпарадкаванне.
1: Нужно было обложить дерном, провести газ на вершину кургана, утрамбовать все. Поэтому до 30 июня работы шли. И 3 июля было торжественное открытие кургана. Собралось несколько тысяч человек. Открытие было таким ярким, значимым. И все понимали, что это сохранение памяти. Что мы должны знать об этом, помнить об этом.
0: Штогод у памятной даты до кургана бессмяротности несуть кветки. Ладя концерты. Дарэчы, недалёка, можна сказаць, за самім курганом ёсць парк ваеннай тэхнікі. Тут самалёт МіГ-29, верталёт Мі-2, баявыя машыны, пяхоты, бронетранспарцёры, танкі, гарматы, больш за 10 адзінак. Яны ніколі не ўдзельнічалі ў баях, але нагадваюць зараз, што Беларусь пад надзейнай абаронай. Пакуль усё. Да сустрэчы.
2: Дарогамі перамогі. На радио «Столица». Ты у дорозе, радио «Столица» побач. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур у Гродня выказался об надворье, якое не перешкодило проведению свята. Президент рассказал так само о подарунку, який привез жыхарам региона.
2: Я губернатору рассказал, думаю, ну вот приеду в Гродненскую область после Могилевской, Гомельской, Брестской, Витебской. Вот что им подарить? Без подарка уже нельзя. Ну, больница – это хорошо, но как-то услышал я брестского губернатора, он жаловался, что у вас дождя долго не было. Вчера позвонил ему, говорю, ну дай дождь гродненцам, чтобы я с подарком приехал. Прилетая над южной частью Гродненской области, могу вас порадовать, там кругом озера. На полях озера ливни страшные прошли. Вы просили, я сделал. Но вот то, что сегодня происходит, как крестьяне говорят, это наше золото. Сколько упадет дождя, столько хлебов вы получите урожая.
1: Президент Ганны Джон Драмані Махама оценил белорусскую сельгастехнику на выставе «Белагра» и выказал надею, что она хутка з'явится на полях африканской краины. Головной метой визиту высокого гостя стало ознайомление с потенциалом нашего машинобудования и харчовой промысловости. Экспозицию президента Ганны оглядел в сопровождении наместника премьер-министра Виктора Кранкевича. Джон Драмані Махама отзначил зручность машин Минского тракторного завода, а так само проявил особливую цікавость до техники для унесения угноения Бобруйск Аграмаш. Семейный фестиваль «Букитс. Профессия» пройдет сегодня в Центральном ботаничном саде Национальной академии наук у Минску. На пляцовце дети смогут поспробовать себе у больше, як 100 профессиях. Удельники отримают працовную книжку, водительское посвечение, смогут оформить кредитку гульнявым банком и заработать первые гроши во внутренней валюте. Почнется фестиваль у 10 годин. По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переважать в облачное надворье. У многих районах прогнозуются навальницы, местами мощные ливни с порывистым ветром. Температура по ветру до 28 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Бресте, Гродне и Могилеве 21-23, у Витебску 24-26, у Гомеле 26-28, у столицы до 20 градусов тепла, часом дождь и навальница.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет пераважать воблачное надворье. У многих районах прогнозуются навальницы, местами моцные ливни с порывистым ветром. Температура поветра до 28 градусов тепла. У областных центрах удень чакается. У Бресте, Гродне и Могилеве 21-23, у Витебску 24-26, у Гомелі 26-28, у столицы до 20 градусов тепла, часом дождь и навальница.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко падчас рабочага візіту ў Гродна ва ўрачыстай абстаноўцы адкрыў абласную клінічную бальніцу. Звяртаючыся да ўдзельнікаў цырымоніі, у ліку якіх урачы, супрацоўнікі бальніцы і будаўнікі, прэзідэнт падкрэсліў, што гэта медыцынскі комплекс сусветнага ўзроўню.
2: Когда мы закладывали первый камень, не то кирпич в этот фундамент, мало кто верил, что мы можем построить не за 5 лет, как Владимир Степанович сказал, в 5 лет. Там была задача вам поставлена 2 года, не больше. Прошло 2 года. Современный, мирового уровня, европейский комплекс здесь появился. Естественно, я не мог пройти мимо. Мне тоже приятно, что я, правда, благодаря нашим губернаторам я здесь был, закладывали эти камни. Накануне я изучал все-таки последствия введения в строй этой больницы. Специалисты говорят, где-то переборщили, может быть, для Гродно не надо это было и так далее и тому подобное. Как говорил наш великий классик Владимир Степанович Караник, болезней будет больше. Да, болеть мы меньше не будем, это точно. Это я не могу вам пообещать, что меньше. Но может и меньше, кто ценит свое здоровье, кто бережет здоровье. Я выхожу и смотрю на ваших начальников, председателя нашего Андрея горосполкома. Смотрите, довели вы его уже, наша девушка рядом стоит, совсем худенькая. Вообще, гродненцы, любо-дорого посмотреть, молодцы. Вы показываете пример всей стране, как надо жить и работать.
1: Другі сезон масштабнага праекта «Спорт для ўсіх» стартаваў у Мінску. Ініцыятыва належыць прэзідэнцкаму спартыўнаму клубу. Сёлета павялічылася колькасць лакацый, практычна ўсе яны для зручнасці ўдзельнікаў размешчаны паблізу лініі метрапалітэна. Трэніроўкі будуць праходзіць з 10 раніцы да 8 вечара. 6 лакацый працуюць ужо сёння. Арганізатары цалкам бяруць на сябе забеспячэнне спартыўным інвентаром. Акрамя таго, за кожную наведаную трэніроўку ўдзельнікі атрымліваюць балы, якія можна абмяняць на мерч праекта. Дежурта-інспекція звертає увагу водителів. Мобільні датчики контролю хуткості у Мінську працюють на проспектах Незалежності, Партизанським, Дзержинського, вулицях Аеродромної, Цемеразіва, Ташкентської, Орловської, Дянісовської, Притицького і Намкад. У Могильові прибор установлений на проспекті Дімітрова, вулицях Якубовського і Крупської, у Бресті на Варшавській шаші, проспекті Машерова, у Гомілі на вулиці Барикіна. Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі за навальніцы шквалістага ветру. Будзе пераважаць воблачнае надвор'е. Месцамі прагназуюцца моцныя ліўні. Тэмпература паветра да 28 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце, Гродні і Магілёве 21-23, у Віцебску 24-26, у Гомелі 26-28, у сталіцы да 20 градусаў цяпла, часам дождж і навальніца.
3: Популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб Radio Killers. Проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да! Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет пераважать в облачное надворье. У многих районах прогнозуются навальницы, местами моцные ливни с порывистым ветром. Температура по ветру до 28 градусов тепла. У областных центрах удень чакается. У Бресте, Гродне и Могилеве 21-23, у Витебску 24-26, у Гомелі 26-28, у столицы до 20 градусов тепла, часом дождь и навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент напередодні открыл юбилейный 15-й республиканский фестиваль национальных культур. Керовник державы признался, что давно хотел побывать на этом свете у грудня и подкреслил правильность выбора места для проведения этой колоритной подеи.
2: Давно вот так хотел побывать у вас, у нас, на этом фестивале. Есть у нас Славянский базар, есть у нас Александрия, есть у нас творческая интеллигенция, встречается в Бресте, театралы и так далее. Но вот такого уникального фестиваля нет нигде. Поэтому я вас всех поздравляю, несмотря на этот прекрасный дождь, на эту прекрасную погоду, я поздравляю вас с открытием этого 15-го фестиваля национальных культур. И очень хорошо, тут мы угадали удачно, что этот фестиваль в западном прекрасном центре Беларуси, в Гродно, лучше не придумаешь. Этим самым мы показываем, что даже здесь, на Западе, которые когда-то считали, да ну там это на Западе живут чужие люди. Ничего подобного. Здесь живут добрые, порядочные люди, которые с открытым сердцем идут ко всем. И азербайджанцам, армяне, башкиры, татары – все наши люди.
1: Навестник старшини Китайской Народной Республики Хань Чжэн прибыл с рабочим визитом у Беларусь. У аэропорта гости встретили наместник премьер-министра Миколай Снапков, первый наместник керовника из внешнеполитичного ведомства Сергей Лукашевич и надзвичайный полномочный посол Китая в Беларуси Джан Вэньчуань. Серед ключевых подей визиту – удел в открытии Беларусько-Китайского форума промыслового инвестиционного сотрудничества, а так само экспозиция «Экспорт белорусских товаров у Китай» на выставе «Белаграм». Республиканский институт контролю ведаў завершил опрацовку планков отказу централизованного экзамену по профильных предметах, якія выпускники писали 26 мая. У гэтай хвіліны стартуе рассылка СМС с балами удельников. Важно памятать, что официальное поведомление приходит только до адресата rix.by. У им няма никаких спасылок, а только предмет, баллы, номер бланка. Ознайомиться со своими отказами можно будет на сайте Республиканского института контролю ведаў. У Минску зараз 19 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра во всходних районах Беларуси объявлены оранжевый уровень небезпеки за навальниц, ливнев и шквалистого усмоцнения ветром. Чакается в облачное с прояснениями надворья. Ночью раницей местами слабый туман. Ночная температура по ветру от 9 до 17, у день 17-26 градусов тепла. У областных центрах у недели у день чакается. У Витебска плюс 19-21, у Могилеве 20-22, у Гомеле, Гродни и Бресте 23-25, у столицы у ночи 11-13 без істотных ападков, у день 20-22 градусы тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Столица ТОП-10.
1: Першую пятерку открывае Мьюз со своим Unraveling. Трек протягивает традицию гурта створать музыку, якая гучить больш масштабно, чем многие голливудские блокбастеры. Беллами знов пропануя слухачам сумесь рока, электроники и напруженной драматургии. Песня поступово разгортывается, набирая обороты и выводит слухача на могутный финал. Мьюз по-ранейшему застаются одними из самых ярких гуртов сучасной рок-сцены.
0: Номер 5.

0: На четвертым месцы Луна с песней «В этой тишине». Это композиция, якая працуе не про звучность, а про эмоции и настрой. Вокалистка докладно передае отчувание внутреннего пошуку и разважания, знакомых многим слухачам. Песня поступово раскрывается и не отпускает до самого финалу. Миновито такая щирость и глубиня да помогли треку занять свое место у нашем топе.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур у Гродні закликал тех, кто живет в Беларуси, берегчи свой край. Президент так само отзначил, что на Гродинщине живут прогрессивные люди, которые умеют популяризовать свой регион.
2: Как-то польское руководство трехлетней, пятилетней давности нам говорили о поляках. Я им четко и однозначно сказал, да, у нас живут поляки. Но это мои поляки. Я приехал сюда, чтобы еще раз подтвердить вам. Вы все наши. Вы белорусы. Берегите свой край. Он уже этот край и не для нас, старшего поколения. Он для детей и внуков. И мы этот цветущий край, жемчужину нашей Беларуси, должны сберечь и приумножить. Вы это можете, и вы это знаете, как сделать. Мы у вас всей страной, и не только мы, но и огромная Россия, учимся, перенимаем ваш опыт.
1: Беларусь готова до обновления взаимоважливого и равноправного диалога со Швецией. Говорится о віншаванні Александра Лукашенко народу этой страны, накированным с нагоды национального дня. Керовник державы отзначил подобные рисы у характерах жыхароў Беларуси и Швеции, которые не могут проявиться у полной меры в двухбоковых отношениях за створенных штучных перешкод. Керовник нашей державы выказал сподівання на обновление диалогу для прогрессу и добробыту обеих стран. Масштабный олимпийский квест стартовал на спортивно-культурном фестивале в Итоке в Светлогорском. Неглядячи на дождь, дети во возрасте до 14 годов проходят выпробование на больше, как 30 спортивных локациях. Удельники могут попробовать свои силы на весловарных тренажерах, с допомогой виртуальной реальности прокатиться на велотреку, показать свои махчимости у карате, дзюдо, боротьбе. Допомагают юным атлетам выконывать задания квалификованные тренеры, призеры олимпийских гульнев и чемпионатов света. А кроме знакомства с разными видами спорта, удельники смогут выиграть каштовные призы. У Мінску зараз 18 градусів тепла. По даних Белгідрамета, 7 мая во всходніх районах Беларусі об'явлений оранжевий узровень небезпеки за навальниць, ливню і шквалістого взмацнення вітру. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Ночі і раніцею місцями слабий туман. Ночна температура повітря від плюс 9 до 17, у день 17-26 градусів тепла. У обласних центрах у неділю день чекається. У Витебську 19-21, у Могилеві 20-22, у Гомелі, Гродні і Бресті 23-25, у столице уночи 11-13 без істотних опадков, у день 20-22 короткочасовый дождь, махчиму навальница.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 18 градусів тепла. По даних Белгідрамети, 7 мая в усходніх районах Беларусі об'явлені оранжевий узровень небезпеки за навальниці, ливню і шквалістого зміцнення вітру. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Ночі і раніцей місцями слабий туман. Ночна температура повітря від плюс 9 до плюс 17. У день 17-26 градусів тепла. У обласних центрах у неділю день чекається. У Витебську 19-21, у Могилеві 20-22, у Гомелях Рудні і Бристі 23-25, у столиці уночі плюс 11-13 без істотних опадків, у день 20-22 градуси тепла, короткочасовий дощ, махчима навальниця.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг», улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери», улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата», бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: глаза. So much brighter when
1: they go. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 7 мая ва ўсходніх раёнах Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за навальніц, ліўняў і шквалістага ўзмацнення ветру. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад 9 до 17 градусаў цяпла, удзень плюс 17-26. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Віцебску 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі, Гродні і Брэсце 23-25, у сталіцы ўначы 11-13 без істотных ападкаў, у дзень плюс 20-22, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
0: Реклама на радио столицы.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
8: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новинки Евгения Любина. Вітаю. Фестываль национальных культур со степлого региональнага мероприемства перетворился у падею, слава об якой вышла за межи краины. Об гэтым Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия юбилейной падеи у Гродня. Особные слова падяки президент выказал национальным объединением за дипломатичные инициативы, которые помогают развивать мирные отношения с многими краинами.
2: Беларусь поддерживает дружбу со многими странами, а вы помогаете нам. Вы настоящая народная дипломатия. Поэтому то, что вы хорошо говорите о Беларуси, это нам выгодно. Мы понимаем, что это не благотворительность. За каждым вашим словом стоят действия. Действия хороших азербайджанцев в Беларуси на родине ценят азербайджанцы. Аргентины, я смотрю, армяне, афганцы. Как бы у нас ни складывались отношения, но ваше слово дорого стоит. Это и есть народная дипломатия. Спасибо вам за это. Когда людей связывает культурная, народная, семейная дипломатия, мы, политики, бессильны это разорвать. Мы ничего сделать не сможем. Поэтому помогайте. Боритесь. К тому же интернациональные семьи, а я ярый сторонник этого, явления для Беларуси обычные. В них рождаются прекрасные, красивые, умные дети, которые разговаривают на многих языках нашей планеты. В наших вузах получают образование 37 тысяч иностранных студентов. Особенно радует, когда талантливые люди остаются и добиваются профессиональных успехов. Бывая в учреждениях образования, здравоохранения, я там вижу не только там наших азербайджанцев, армян, украинцев или русских. Там и сирийцы из Ближнего, из Дальнего Востока, и из Африки люди, которые, получив здесь образование, остались у нас. И притом хорошие специалисты. Мы это приветствуем.
1: Беларуска-китайские отношения – приклад стратегичного партнерства. Об этом премьер-министр Александр Турчин заявил подчас встречи с наместником старшини Китая Хань Джином. Керовник белорусского урада подкреслил важность того, что под мурком взаимодействия помеж краинами выступает не только высокий уровень политичного диалога, але и экономичный складник. Особную увагу Беларусь надает сотрудничеству с Китаем у сферы науки, штучного интеллекта, машинобудования. Премьер-министр выказал уверенность, что визит наместника старшини Китайской Народной Республики у нашу Украину стане значным кроком у реализации новых совместных проектов. П'яны і бяспраўны матацыкліст-рэцыдывіст затрыманы ў Магілёўскім раёне. Супрацоўнікі дзяржаўнай інспекцыі заўважылі падазронага вадзіцеля падчас рэйду. Сігнал спыніцца ён праігнараваў і паспрабаваў схавацца. Мужчыну затрымалі. Высветлілася, што парушальнік знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення і не меў права кіравання транспартнымі сродкамі. Яму пагражае крымінальная адказнасць. Па даных Белгідрамета, 7 мая ва ўсходніх раёнах Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за навальніц, ліўняў і шквалістага ўзмацнення ветру. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад 9 до 17 градусаў цяпла, у дзень плюс 17-26. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Віцебску 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі, Гродні і Брэсце 23-25, у сталіцы ўначы 11-13 без істотных ападкаў, у дзень плюс 20-22, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Першую пятерку открывае Мьюз со своим Unraveling. Трек протягивает традицию гурта створать музыку, якая гучить больше масштабно, чем многие голливудские блокбастеры. Беллами знов пропонуя слухачам сумесь рока, электроники и напруженной драматургии. Песня поступово разгортывается, набирая обороты и выводит слухача на могутный финал. Мьюз по-ранейшему застаются одними из самых ярких гуртов сучасной рок-сцены.
1: Номер 5.

0: На четвертом месте Луна с песней «В этой тишине». Это композиция, якая працуе не про звучность, а про эмоции и настрой. Вокалистка докладно передает отчувание внутреннего пошуку и разважания, знакомых многим слухачам. Песня поступово раскрывается и не отпускает до самого финалу. Минавито такая щирость и глубиня да помогли треку занять свое место у нашем топе.
1: Номер 4.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар – Five Finger Death Punch – Eye of the Storm. На девятым месцы сёння Blackwell Brides – Vindicate. Восьмый нумар – The Pretty Reckless – When I Wake Up. Сёмое месца – Enemy Inside – R.I.P. Нумар шесть – Con – Reward the Scars. Пятёрку лепших открывае Muse – Unraveling. На четвертом месте Луна в этой тишине. Тройка переможцев выглядает так. Номер 3 – Halloween Universe. Сребра у Sepultura – Beyond the Dream. И наш переможца – Badomans – Dying to Love. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдні яны такие. Seven Dust – Threshold. Atreyu – Wait My Love – I'll Be Home Soon. Skindred – Can I Get Her? Paul McCartney – Come Inside.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за упадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10» Свежачок.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: слухай, любимое.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль. Я не люблю писать о прошлом и продумывать любую деталь.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Алена Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Віцебская вобласць – самы старажытны ў Беларусі горад Полацк. Калі стаяць ля Сафійскага сабора спінай да яго і тварам да заходняй дзвіны, то акурат насупраць знаходзіцца адно з самых важных месцаў, дзе захоўваецца памяць – курган бессмяротнасці. Кажуць, дарэчы, калі яго адкрывалі, цераз раку праклалі пантонны мост. Зараз, каб трапіць на той бераг, трэба прыкласці больш намаганняў і часу спатрэбіцца таксама больш. Але яно таго варта. Не толькі ў памятныя ваенныя даты, але ў звычайныя дні. Прыйсці ў парк імя 50-годдзя савецкай улады да ўзвышша, якое здаўна называецца «Батарэя». Расказвае вядучы навуковы супрацоўнік Музея баявой славы Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Ірына Сырэвіч.
2: Соответственно, когда, начиная вот с 1965 года, когда был разработан проект, в 66 году к 3 июля был насыпан, создан курган, ну, само собой, в основном вошло понятие курган бессмертия, но люди старожилы все равно, многие еще зовут батареей это место. Потому что здесь вообще войны, были позиции артиллеристов, и, ну, всегда на высоком берегу Двины шла оборона нашего города, скажем так. Поэтому никто не удивился в июне-июле 1966 года, когда здесь, используя старую традицию, начали создавать курган бессмертия.
1: Аўтарам проекта стал галоўны архітэктар Полацка Мікалай Глазуноў. Ён адказваў за гэтую будоўлю.
2: Высота кургана была задумана 10 метров. В нее вложено 2500 кубов земли. Ну, а как насыпался курган? Конечно же, сюда приезжали ветераны, бойцы, которые здесь воевали, партизаны бывших бригад и школьники. Кроме того, сюда привезена земля из братских могил, из соседних районов, и Верхнедвинский, и Глубокский, и Рассонский район заложена земля. Земля из Минска, из Бреста, из и индивидуальных, и братских захоронений. То есть вот это вот святое место, куда люди шли, они понимали, что надо увековечить память павших, память родственников, память людей, пострадавших в годы войны.
1: Асноўныя работы завяршыліся за два тыдні. Курган насыпалі, дарэчы, пачалі яго ўзводзіць 8 чэрвеня, і дзесьці да 30 числа яго чакала добраўпарадкаванне.
2: Нужно было обложить дерном, провести газ на вершину кургана, утрамбовать все. Поэтому до 30 июня работы шли. И 3 июля было торжественное открытие кургана. Собралось несколько тысяч человек. Открытие было таким ярким, значимым. И все понимали, что это сохранение памяти. Что мы должны знать об этом, помнить об этом.
1: Штогод у памятной даты до кургана бессмяротности несуть кветки. Ладят концерты. Дарэчы, недалёка, можна сказаць, за самім курганом ёсць парк ваеннай тэхнікі. Тут самалёт МіГ-29, верталёт Мі-2, баявыя машыны, пяхоты, бронетранспарцёры, танкі, гарматы, больш за 10 адзінак. Яны ніколі не ўдзельнічалі ў баях, але нагадваюць зараз, што Беларусь пад надзейнай абаронай. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.